0: забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урал» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87. Сегодня, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор выпуска Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник Екатеринбургский медицинский центр.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Сегодня, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы, в 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урал» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87. Сегодня, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Радио Лето. Реклама. Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы задумывались вообще, как наш мозг связывает зрение и память? Вот представьте, человек видит ключи, но не понимает, что это такое, пока не возьмет их в руки. Да, это не амнезия. У этого слова есть другое название. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – агнозия. Это слово пришло из греческого языка, где приставка «а» означает отрицание, а гнозис – познание или знание, буквально незнание. Термин ввел знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в конце 19 века. Сегодня это слово прочно связано с неврологией. При агнозии глаза видят детали, как я уже сказала, но мозг не может собрать их в единый образ. Восстановление всегда зависит от причины недуга. Обычно врачи тренируют мозг заново, подключая другие органы чувств – осязание и слух. В общем, узнавайте больше о тайнах человека вместе с нами, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет чемпионат.ком. Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Реклама.

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Сегодня в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
3: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
3: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство. На часах время, когда нужно просыпаться, но вот как сделать это не через силу, а с чистым удовольствием? Таким вопросом многие из нас задавались. Ловите три научно доказанных шага к вашему идеальному утру. Шаг первый – правильный звук. Забудьте про резкие, пугающие сигналы. Исследования показывают, что резкий будильник вызывает опасные всплески гормона стресса, кортизола, и мгновенно перегружает сердечно-сосудистую систему. Поставьте приятный трек, который постепенно набирает громкость. Мелодичные звуки снижают риск так называемой инерции сна и помогают проснуться без чувства разбитости. Шаг второй – физическая перезагрузка. И если ваш фаворит – легкий контрастный душ, то это прям то, что нужно. Доказано, что чередование теплой и прохладной воды мгновенно активирует симпатическую нервную систему и усиливает периферический кровоток. Это быстро насыщает мозг кислородом, прогоняет остатки ночной вялости и дает мощный заряд энергии на целый день. И шаг третий. Придумайте себе утренний ритуал. Наш мозг работает по системе дофаминового вознаграждения. Если вы придумаете приятный утренний якорь, например, чашку свежесваренного кофе, 5 минут медитации или любимый трек, организм выделит дофамин еще до подъема. Радость предвкушения буквально вытолкнет вас из

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Анталии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланировали между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. Водители просят следить за знаками и схемами дорожных работ. Хоккейный автомобилист на выезде обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. По итогам 9 игр автомобилист идет на 6-й строчке таблицы. В среду 30 сентября на УГМК-арене екатеринбургский клуб будет принимать «Ладу». Домашняя серия продлится до 6 октября. На Камчатке продолжается пожар на рыболовном судне «Триумф». По сообщению спасателей, вторые сутки персоналу не удается высадиться на аварийное судно, чтобы его отбуксировать. У берегов Камчатки продолжаются поиски 4 членов экипажа «Триумфа». Всего на судне было 29 человек, и 25 из них спасены. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Сегодня в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Висиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Сегодня в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Реклама.
4: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
5: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
4: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
5: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами окунемся в архитектуру. Неодушевленные существительные женского рода кариатида вам ни о чем не говорит? А вы замечали на фасадах красивых зданий каменных женщин, которые вместо обычных колонн держат на плечах балконы или козырьки? Вот именно так кариатидами они и называются. Корни этого термина уходят в Древнюю Грецию. Само слово произошло от названия греческого города Карий, жительницы которого славились своей статью и гордой осанкой. Именно в их честь древние зодчие назвали эти величественные каменные опоры в виде женских фигур. Главные кариатиды планеты до сих пор стоят в Афинах, в Акрополе. В Москве знаменитый дом с кариатидами можно увидеть в Печатниковом переулке, но сегодня эта эстетика перебралась и в частные дома. Дизайнеры охотно используют декоративные кариатиды в интерьерах, украшая ими парад входы, межкомнатные арки или порталы каминов. Вот такое красивое слово было у нас сегодня, а я уже готовлю новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. На предстоящей неделе депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области вручат удостоверение. Церемония предварительно запланирована на 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко. В понедельник, 28 сентября, на заседании региональной избирательной комиссии станет известно, кто из депутатов решит не переходить в ЗАГС Собрания и откажется от своего мандата. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Сегодня в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Радио Лето. Реклама. Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы поговорим о растении, которое часто незаслуженно обделяют вниманием. Встречайте, топинамбур, или, как его изящно называли в прошлые века, земляная груша. Многие дачники используют этот неприхотливый многолетник исключительно как живую изгородь. Действительно, плотная стена зеленого цвета с яркими желтыми цветами отлично защищает участок от пыли и посторонних глаз. Однако главная ценность скрыта под землей. Обычно время сбора урожая приходится на позднюю осень, но у топинамбура есть редкое свойство. Его клубни совершенно не боятся морозов и прекрасно зимуют в почве. Весной, когда земля едва таяла, вы можете просто раскопать грядку и получить к столу первые свежие витамины. Польза земляной груши огромна. Она богата инулином, природным веществом, которое мягко регулирует уровень сахара в крови и поддерживает пищеварение. К тому же растение обладает удивительным качеством. Оно практически не накапливает в себе токсины и тяжелые металлы из почвы. Кулинарные возможности топинамбура тоже удивят гурманов. Из него варят нежный крем-суп с легким ореховым оттенком, клубни запекают с пряными травами, готовят из них полезные домашние варенья и даже сушат, чтобы получить ароматный горячий напиток вместо привычного кофе. Поэтому присмотритесь к этому скромному великану. Здоровье и новые вкусы иногда лежат буквально у нас под ногами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жителей Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27 857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32,5 тысяч зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 21 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Завтра, в понедельник, 28 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: На радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на это.

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Кремле пока не приняли решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Для этого будут учтены все обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве признательны за то, как именно президент России был приглашен на предстоящий саммит. ГАИ подвела итоги транспортного рейда в Екатеринбурге. Перед выходными инспекторы останавливали автобусы и автомобили такси. Нарушения были выявлены у каждого четвертого. Большая часть административных протоколов была составлена за отсутствие техосмотра. Кроме сотрудников ГАИ, в рейде участвовали представители Минтранса, пишет КП «Екатеринбург». Билеты на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге начали продавать на сторонних ресурсах. Цены некоторых предложений доходят до 70 тысяч, пишет портал 66.ru. Общий коридор цен от 1,5 до 20 тысяч рублей. При этом в РФС журналистам портала напомнили, что Яндекс.Афиша является единственным авторизованным оператором продажи билетов на матч. Покупка через другие площадки получение билета не гарантирует. И продолжая тему футбола, продажу билетов на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге открыли 22 сентября. Билеты в продажу выпускают партиями, чтобы у болельщиков сохранялась возможность их приобрести и попасть на игру 3 числа. Вместимость Екатеринбург-арены к матчу сборных увеличили до максимальной. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не нужно. Самой частой ошибкой оказывается слишком теплая одежда для активных занятий. Также важно подбирать подходящую обувь, которая не промокнет и не будет скользкой. В холодную погоду стоит увеличивать время разминки, а дистанцию сокращать, если поднялся сильный ветер или пошел дождь. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
4: Завтра, в понедельник, 28 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
5: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем термин, который идеально описывает многих наших современников. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «эпигон». Это не самостоятельный подражатель, который безбожно копирует чужой стиль, но делает это хуже оригинала. Кстати, у термина благородные корни из древнегреческих мифов. Эпигонами звали сыновей героев, которые пытались повторить подвиги отцов, но вышло, мягко говоря, блекло. Где же можно встретить эпигонов? Абсолютно везде. В музыке это те, кто поет точь-в-точь, как модный рэпер. В литературе это авторы сотен одинаковых романов про магические академии, бездумно копирующие, например, Гарри Поттера. И в классике яркий пример эпигонства – это бесконечные подражатели стилю Александра Пушкина в 19 веке, чьи имена история даже не запомнила. В общем, не будьте эпигонами, создавайте свой контент. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Рекорд Супер Диджей. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Висиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87. Завтра, в понедельник, 28 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем пробиотики, наш внутренний микроскопический отряд специального назначения, который ежедневно наводит тотальный порядок в организме. Где же искать эту пользу? Забудьте про дорогие аптечные капсулы, мы отправляемся прямиком к нашему холодильнику. Главные спонсоры здорового и спокойного пищеварения – это правильные кислоты. Молочные продукты. Сюда относятся натуральный йогурт без сахара, живой кефир, простокваша и выдержанные твердые сыры, вроде пармезана. Для любителей чего-нибудь погорячее, поострее, есть отличная альтернатива. Это ферментированные овощи. Наша родная квашеная капуста. А еще соленые огурцы строго без добавления уксуса и азиатское острое кимчи. То, что нужно. Как же правильно принимать эти продукты? Элементарно. Просто включите их в свой рацион на регулярной основе. Желательно есть их во время еды или сразу после нее, чтобы агрессивный желудочный сок не сжег наших маленьких друзей прямо на входе. Но есть и те, кому пробиотики нежелательны. В зоне риска люди с серьезными нарушениями иммунной системы, а также те, у кого диагностирован избыточный бактериальный рост в кишечнике. Кормите свой микробиом правильно, и он ответит вам взаимностью. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей появилась возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей, пишет РИА Новости. С начала года в Свердловской области закрылись 400 салонов красоты и парикмахерских. По словам экспертов, охлаждение рынка произошло после нескольких лет активного роста. Бизнес перестает оформлять бьюти-услуги.

0: и как юридические лица переходят на регистрацию ИП. Среди причин, по которым количество участников парикмахерского и салонного бизнеса сокращается, называют высокую конкуренцию, а также подорожание аренды и оборудования, пишет портал Я1. Хоккейный автомобилист на выезде в субботу обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. Автомобилист прервал серию из 4 поражений и по итогам 9 игр занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В среду, 30 сентября, на УГМК-арене автомобилист будет принимать «Ладу». Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники, заявил в интервью CMG Илон Маск. По мнению главы SpaceX, исход развития нейросетей будет положительным с вероятностью 90%. Мы не хотим расслабляться из-за 10% вероятности плохого исхода, объяснил Маск журналистам. Вьетнам становится популярным среди любителей гольфа. В этой стране строят десятки новых полей, в том числе курорт Trump Organization, стоимость которого оценивают в 1,5 миллиарда долларов. Компания, возводящая гольф-курорт, принадлежит семье президента США и реализует проект в дельте Красной реки, пишет РБК. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.

0: минимальной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в понедельник, 28 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». В словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского, от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Одинаково часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полуслове – не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.